0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишик Себастро.
1: Вацанского программа.
2: Мязи звери там ее так, ако мязи лужими. Любежіші кацка, кацка, стой жінце весрежіщу, а вена се мислі, а що ніцо весепнего, цо ж се другим не спедоба.
3: Надута кацка. Вет